0: 自当地时间18号的凌晨起，俄罗斯首都莫斯科遭到了乌克兰大规模的无人机袭击。莫斯科市长索比亚宁说，莫斯科一家购物中心和一家炼油厂在袭击当中受损。按照媒体的统计，这是2年以来乌克兰对莫斯科发动的规模最大的一次无人机的攻击。
1: Главной целью атаки украинских БПЛА на московский регион стал нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Нескольким беспилотникам удалось достигнуть цели, как сообщается, сорвало крышу у одного из резервуаров. Горел сегодня популярный у жителей российской столицы торговый центр «Садовод». Сюда москвичи.
2: 俄联邦航空运输署18号早些时候曾发表声明，对莫斯科福努科沃、多莫杰多沃、茹科夫斯基和谢列梅杰沃四座机场实施起降限制。俄交通部最新通报说，茹科夫斯基机场正在与相关部门协调，为飞机提供后勤保障，其他三座机场已恢复正常运行。目前尚不清楚无人机袭击在莫斯科市造成的人员伤亡情况。俄媒